0: 51, we got Delta 3.
1: Going to South Virginia for 43. The subject is carrying a large metal pipe, but no threats have been made with it, and he's 1056.
2: Okay,
1: Charles 151, Ringo, so it's 1059. Charles 151, Ringo, Charles
2: 1059.
1: Charles 151, Ringo, 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059. 1059.